разбег, толчок. И стыдно подыматься во рту опилки, слезы из-под век. На рубеже проклятом 2.12.

толчковая, левая, а у меня толчковая правая. Разбег, толчок, свидетели падения свистят и тянутся ноги ко дну. Мне тренер мой сказал без сожаления:

трибуны дружно начали смеяться, но пыл мой от насмешек не ослаб. Разбег, толчок, полет и 2:12. Теперь уже мой пройденный этап. И пусть болита моя травма в паху, и пусть опрыгал седа хромоты, но я все-таки был наверху.